0: Маджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Зачитаю короткое письмо от слушателя. Мне уже 40, и у меня своя семья, дети. Я люблю и уважаю своих родителей. Проблема в том, что они разговаривают со мной как с маленьким ребенком. Из-за этого мы часто конфликтуем. Я все понимаю, много чего вычитал в интернете, но все же, какие конкретные советы вы можете дать как психолог? Спасибо за вопрос. И прежде чем ответить, напомню, что психологи не советуют, а рекомендуют. Так как решение всегда остается за вами. А теперь давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Иногда взрослые дети и родители, при том, что любят друг друга, часто конфликтуют. Чуть ли не каждый разговор заканчивается ссорой. Почему? Потому что они пытаются сохранить старую модель отношений. Родитель все еще видит в сыне или в дочери того маленького ребенка, а взрослый сын или дочь хочет, чтобы его наконец увидели взрослым человеком. Поэтому первое, что необходимо изменить, не любовь, а форму общения. Сначала несколько рекомендаций для родителей. Вместо «ты должен меня слушать» можно сказать так: «мне важно, чтобы ты услышал мое мнение». Вместо «ты меня совсем не ценишь» можно сказать: «мне больно, когда ты редко звонишь. Давай подумаем, как нам чаще общаться». Вместо «я твоя мать, ты обязан» можно сказать так: «мне нужна твоя помощь, ты можешь мне помочь». Теперь несколько рекомендаций для взрослых детей. Вместо «не вмешивайся в мою жизнь» можно сказать: «я понимаю, что ты переживаешь, но мне нужно самому пройти этот путь. Если мне понадобится совет, я обязательно к тебе обращусь». Иногда сохранить близость означает увеличить дистанцию. Не каждый день звонить, не обсуждать каждое решение, не контролировать, не требовать отчета. Парадоксально, но когда родители перестают контролировать взрослых детей, а дети перестают защищаться от родителей, отношения часто становятся гораздо теплее, потому что настоящая близость невозможна без свободы. И, возможно, золотая середина восточной семьи звучит очень просто: «я тебя уважаю, я тебя люблю, но ты уже взрослый человек, я уважаю твое право жить свою жизнь». На этом все, мои дорогие слушатели. Пишите нам на Telegram 88400107. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерс Бонки Тоджикистон, Шарики Инбах, Шуморобоси Упанджумин Солгарди, Истеклоли Давлати Тоджикистон Тахният Мегуят. Поян Дабод Истеклоли Тоджикистон.
4: Як?
5: Бори аввал дар тарихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд. Ба монанди шоуи машҳури танаффуси Супербоул, дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
3: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом данная компания.

0: Шумо аставақов коҳои музнок дар душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, эхо-КГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника NAPS – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Рахами, телефон и дорая реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
13: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Not long out of bed. Not long out of bed.
2: Объясняет стендап-комик Стив Форман. Лондон, Великобритания.
3: Not long out of bed – это такое выражение, которое значит, что человек очень хочет вернуться к постели, чем побыстрее, чтобы отдохнуть, потому что уже он разваливается на ходу.
1: Not long out of bed. Not long out of bed.
0: Capital School. Москва.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2020 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

На сегодня за душой ни гроша. У меня, конечно, здесь есть друзья, но к друзьям без сувенира нельзя.

0: there. You are listening to FM Kahoku. Thanks for tuning in to FM Kahoku. We hope you enjoy this program.
1: うどんいっぱい。ほら、あっちにも。
2: そんな慌てんでも、モアイ農園のぶどう狩りは食べ放題やぞ。
1: 見て見て、おっきいぶどう取れた。
2: もぎたてのぶどうは美味しいな。
3: 夏は河北型モアイ農園でぶどう狩り。詳しくはウェブで。
4: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。
5: и производство топлива экологических классов Евро 2, 3 и 4. Спорт. Российские хоккеисты и кёрлингисты возвращаются на международную арену. Они допущены к зимней универсиаде будущего года в Китае. Такое решение приняла Международная федерация университетского спорта. Она разрешила спортсменам из России выступить в нейтральном статусе даже в тех дисциплинах, где профильные федерации сохраняют ограничения. Для наших мужской и женской хоккейных сборных этот турнир станет первым крупным стартом с 2021 года. Мир. Россияне снова смогут получить иммиграционную визу в США. Суд в Соединенных Штатах признал незаконным и отменил президентский запрет на иммиграционные визы для граждан 75 стран. В списке ограничений были в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. Обладатели паспортов этих стран вновь могут подавать заявления на иммиграционные визы. Напомню, что выдача иммиграционных виз по решению президента Дональда Трампа была приостановлена с 21 января.
6: Интересные факты.
5: Дождался. В США автомобилисту вернули машину, угнанную 33 года назад. Причем его Chevrolet Chevelle 71 года выпуска оказался в идеальном состоянии. В американской Калифорнии полицейские остановили водителя для рутинной проверки документов и нашли несоответствие в ВИН-номере. Выяснилось, что автомобиль числится в угоне с 1993 года. Кто именно пользовался машиной и где она хранилась три десятилетия, правоохранители не сообщили. Однако подчеркнули, что классический масл-кар Chevrolet вернулся к законному владельцу в идеальном состоянии.
6: Дороги.
5: Автомобиль есть в двух российских семьях из трех. По данным Росстата, в прошлом году на 100 домохозяйств в стране в среднем пришлось 68 машин, в селах этот показатель оказался выше 75 автомобилей. Популярность мотоциклов также выросла, хотя и осталась невысокой. На 100 семей в России в среднем приходится 2 байка. Росстат отметил, что в лидерах по автомобилизации находятся Приморский край, Карелия, Калининградская и Сахалинская области. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
6: Новости на Дорожном радио.

0: Аудиосторис.
1: Лось может употреблять в пищу свыше 70 видов ядовитых растений и грибов. В их числе мухоморы, лютики, ландыши, хвощи и чимерица. Особенность организма лося не в том, что он обезвреживает яды внутри себя, а в том, что препятствует их всасыванию. Главный помощник в этом – дубильные вещества. Они в изобилии содержатся в коре и ветвях ивы, осины, рябины, которые составляют основу рациона животного, особенно в зимний период. Когда дубильные вещества попадают в пищеварительный тракт, они работают как абсорбенты, связывают алкалоиды и прочие токсины, которые поступают с ядовитыми растениями. В результате яды либо частично нейтрализуются, либо распадаются еще в желудочно-кишечном тракте и не успевают проникнуть в кровь в опасной концентрации. К тому же лось съедает за раз не более 5-6 мухоморов. Такой объем не приводит к смертельному отравлению, по крайней мере, для самого животного. Людям повторять подобное категорически нельзя.
0: Аудиосторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В 2021 году российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд по самому глубокому погружению под лед на задержке дыхания. 16 марта он опустился на 81 метр 40 сантиметров в гидрокостюме и ластах на озере Байкал. В середине марта температура...

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, в понедельник днем в Москве переменная облачность, плюс 20, ветер западный, давление 743 миллиметра.
0: Радио «Шансон».

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Дорожное радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.